0: Rocket 9570 systems confirm 8 or below 8000.
1: Maintain 9000 direct call gate, 800.
2: Tokyo approach on China 506, handoff, heading 240, passing 286.
3: The China 506, Tokyo approach, runway 34, right. That's my
2: route. Runway 34, right. Route that tango arrival in China.
4: 5-0-0-1-5-0-0-3.
5: Tokyo approach to Korea Air 711. Heading flight level 153 for flight level
3: 153. Nippon 2178, descend by your start to 1-1-1-1.
6: Following a
3: 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
1: Roger, descend maintain 6000, it's at 800.
6: オレンジライダーファーストラフィックスのリクリアードデルフィーナ
2: ー。ダライフィーナーソーインスナイナー506。

0: Okay, approach 1005, 228, left turn 150, please.
1: 1050,
0: left heading 150, left turn 150, left turn 150, left turn 105.
2: Delta, 710, 6000, 0 point 42 Delta.
1: Japan Air 308-4, contact all radar, 120 decimal 2.
3: 1202, Japan Air 308-4.
1: Japan Air 720, this is congested traffic. Expect to comply with Venus all restrictions.
3: Japan Air 720, understand.
0: Heading 340 vector 2 in the board, text 10.
3: I say get through Canada 9. Okay, it's center 18-6000 here, Canada 9.
0: Our approach is 105, clear weather.
2: Okay, approach 1252, or point 584, 2 Delta.
0: Direct wind, now to 105.
4: Only 34 right approach, sample Tango arrival,
0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Descend 1600 approve, cancel IFR, remain discog.
1: Remain
0: on disk, remain on disk, 6310.
3: Okay, this is again for the Okay, I checked cancel restriction at Floki 9000. Confirm Air Canada 9.
1: Air Canada 9,
3: okay, below 8000 at Floki for Air Canada 9.
1: Air Canada
4: 35, descend via star 100,000, Air Premier 735.
1: 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000,